0: Тим Киммель уже немало лет работает с семейными парами, и за это время он приобрел немало практических навыков в плане отношений, которые затем использовали пары и которые многое меняли в их браке и семье. Но при этом он говорит, каждая пара очень нуждается только в одном – в благодати. Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим о том, как наполнить свой брак благодатью. А вы помните тот момент, когда вы начинали понимать благодать? Как она стала вас менять?
1: Это произошло, когда у нас появились дети. Я думаю, Бог показал мне через мою любовь к детям, что иногда легче проявлять благодать, когда ты обладаешь властью, а твои дети в тебе нуждаются. Я начала яснее видеть картину Божьей благодати, когда стала мамой. И благодать стала более актуальной в моем браке.
2: То есть у вас никогда не было такого, чтобы вы зашли в тупик? Вы никогда не забредали в долину смертной тени?
1: У нас были тяжелые времена, когда мы были поглощены рутиной жизни. Дети, служение и прочее. Это высасывало из нас всю энергию. Мы были очень уставшими. К сожалению, происходит так, что даете всем то, в чем они нуждаются, но не всегда остается что-то для своего супруга.
3: Мы склонны думать, что подобные послания относятся только к людям, которые в безвыходном положении. Кстати, они также применяются и к людям, которые в безвыходном положении. Но у многих людей довольно приличные браки, но они все еще далеки от того, какими они могут быть, потому что не позволяет Богу действовать в их сердцах, не позволяет стать Богу ДНК их отношений. Бог – это Бог отношений. Он хочет такой сердечной близости. И это то, что радикально меняет наши отношения, нашу близость. Это меняет тяжелые времена.
0: Да, ведь через наши отношения временами проходят холодные фронты. Мы с женой тоже так говорим. Это случается в каждом браке. Это не значит, что ваш брак плохой или вы не за того человека вышли.

0: помогает нам расслабиться во времена спокойствия и благоденствия.
1: Начиная жить в брате, мы не всегда думаем о том, что нам придется пережить разные времена. Мы вступаем в брак с разными нуждами. И я хотел бы озвучить три основные нужды. Так как независимо от того, что вы сейчас переживаете, вы должны знать, как относиться друг к другу и как удовлетворять нужды друг друга.
0: Когда я женился, я не знал об этих трех основных нуждах своей жены, а она не знала о моих. Но когда мы исследовали Божью благодать, мы поняли, что Бог восполнял эти нужды в нас. Все вступают в брак, имея три основные нужды. Первое. Мы хотим знать, что в этих отношениях мы будем в безопасности. И восполняем мы эту нужду, даря друг другу любовь и верность. Второе. Мы хотим быть уверены, что мы что-то значим, что у нас есть подлинная и безусловная ценность. И это происходит, когда мы даем друг другу значимую цель и помогаем прийти к ней. И третье. Мы должны знать, что мы достаточно сильны, чтобы столкнуться с различными жизненными обстоятельствами. И мы помогаем нашим партнерам в этом, даря им твердую надежду не только здесь и сейчас, но и в будущем. Итак, верность в любви – значимая цель. Твердая надежда – так Бог восполняет наши нужды своей благодатью. И супруги могут также использовать все это, чтобы восполнить нужды друг друга.
2: Верность любви – это значит, что несмотря на то, насколько вам тяжело, вы не убегаете.
3: Да, ваш брак – это безопасное место. Вам не надо волноваться, как я, например, переживала из-за того, что была несовершенной, а благодать заполняет все пробелы.
1: А стояла ли когда-нибудь перед вами угроза развода?
2: Вы когда-нибудь говорили друг другу, что лучше бы вы никогда не женились?
3: Нет, не думаю.
0: Нет, только потому, что в самом начале кто-то сказал нам убрать это слово из своего обихода раз и навсегда. Думали ли мы когда-нибудь, что сошли с ума в день свадьбы? Конечно, да. Я думал. О чем я вообще думал? А она считала, что ее, наверное, околдовали. Но мы знаем, что никто из нас не был одурманен.
1: А что насчет безопасности? Надо ведь жечь мосты, не оглядываясь назад и не пытаясь сбежать из отношений.
3: И вы их сжигаете, потому что знаете, что это того стоит.
2: Вы говорите сейчас о безопасности. Это та безопасность, благодаря которой вы знаете, что пройдете все вместе и дойдете до конца. Да, будет непросто, но после грозы обязательно бывает радуга.
3: Верно.
2: Возможно, что над некоторыми семьями гроза нависла на долгие годы. Кто-то слушает нас сейчас и думает, все это звучит прекрасно. Но если не оба супруга посвящены благодати, то брак все равно будет несчастным.
0: Если так рассуждать, то изначально в наших отношениях с Богом благодать тоже была невзаимной. Послание Галатам, 6 глава. «Делая добро, не унываем, ибо в свое время пожнем». Бог говорит в этом отрывке, чтобы мы не унывали. Он продолжает свою мысль о добрых делах. «Делайте добро», но упоминает это раза четыре. То есть, как мне реагировать на нависшие тучи? Продолжать делать добро, как Бог делает для нас, несмотря на то, что мы можем этого не заслуживать.
2: А что бы вы сказали мужу, который сейчас думает, «Я делаю добро уже больше десятка лет. Когда же настанет время жатвы? Я жду его, но его так и нет».
1: Можно я вмешаюсь и скажу, что знаю такого парня, он женат уже 30 лет, его дети выросли. Он продолжает держаться. Он состоит в браке, но они чужие друг другу. Если честно, я не знаю, как он прошел через это и продолжает жить так дальше. Хотя, нет, знаю. Мы именно сегодня об этом и говорим. Он знает благодать Божью. Он посвятил себя этой женщине и послушен Богу в том, чтобы любить ее, как Христос возлюбил церковь. Христос не возлюбил церковь тогда, когда она была безупречна. Прекрасно, приветливо ему улыбалась. Христос возлюбил церковь, пошел и вытащил ее из сточной канавы, где были большинство из нас.
3: Да.
1: Он искупил нас, и он по-прежнему стремится к нам. Это и есть послание Евангелия.
2: Да и единственное, как вы можете продолжать изливать благодать во время невзгод, это постоянно наполняться ею.

0: каждый день своей жизни.
1: Совершенно верно.
0: Если вы будете пытаться сделать это своими силами, у вас ничего не получится. Но если каждый день вы будете наполняться Божьей благодатью, то у вас будет резерв, к которому вы можете обратиться.
2: Не могу не согласиться. Тим, давайте немного поговорим об уровне значимости. Как вы помогаете Дарси чувствовать себя значимой, когда этот мир хочет навязать нам мнение о том, что уровень значимости связан с карьерой и достижениями? Как вы ее поддерживаете?
3: В этом мире уровень значимости измеряется четырьмя способами – богатство, красота, власть и слава. Но Бог в Библии не придает никакой ценности этим вещам. В них нет ничего плохого. Но вот те вещи, которые я приветствую Дарси и которые придают ей неветшающую значимость – это ее любовь к детям и то, как Бог использует ее в качестве проводника Его благодати – милости и прощения в отношении с другими людьми. Эти ценности будут жить вечно. Она также прекрасно готовит и создает уют в доме и делает мою жизнь намного лучше каждый день. Но я не говорю ей об этом каждый день, потому что это часть нашей повседневной жизни, и этим мы поддерживаем друг друга.
0: Я вчера пришел домой и заметил, что жена кое-что сделала по дому. Я не всегда это замечаю, но вчера я заметил и сказал: «Ты столько всего сделала, ты, наверное, и не присела за весь день». Я подчеркнул своими словами старания жены. Кто-то скажет, ей повезло, что ее труд заметили, они спросили с порога, что на ужин, или где пульт от телевизора. Я тоже не всегда все замечаю, потому что иногда я погружен в свои мысли. Но все же мужья и жены должны замечать тот вклад, который каждый из них делает в их отношения, в домашнюю жизнь, воспитание детей. И не просто замечать, но и говорить об этом вслух.
3: Кстати, это точно соответствует Божьему сценарию. Он хочет однажды сказать нам: «Хорошо, добрый, верный раб».
2: Он похвалит нас.
3: Он ничего нам не должен. Но при этом он видит ту ценность, которую хочет вложить в нас.
0: Совершенно верно.
2: И последнее, о чем я хотел бы поговорить, это то, как мы наделяем своих супругов силою. Дарси, как вы помогли Тиму обрести силу и надежду на будущее? Мне, например, всегда очень помогает вера Ларисы в меня. Я уверен, что и вы тоже поддерживали все эти годы своего мужа. Расскажите нашим слушателям, как вы придавали ему сил.
1: Мы были женаты неделю, когда он пошел учиться в семинарию. Он вернулся после первого дня учебы и сказал: «По-моему, они ошиблись и записали меня не в ту группу. Видела бы ты, какие духовные ребята учатся со мной. Это люди, которые уже многого добились. Нереально кажется, что я там не к месту». Бог тогда проговорил ко мне и сказал: «Ты должна его поддержать. У него есть способности, данные ему Богом. Ты должна ему дать надежду, что Бог будет использовать эти способности». И тогда я начала писать ему записки и класть ему в учебники или в тетради. Он до сих пор хранит некоторые из них, потому что они напоминают ему, что Бог был тогда с ним и что мы пережили это время вместе. Я думаю, это дало ему сильную надежду на будущее.
2: Да, я даже не сомневаюсь в этом. Когда я оборачиваюсь назад и вижу веру Ларису в меня в первые годы нашей совместной жизни, я понимаю, что тогда я даже не осознавал, насколько я нуждался в том, чтобы она была рядом, когда мы строили планы на будущее. И я хочу спросить наших слушательниц: а вы поддерживаете своих мужей? Знают ли ваши мужья, что вы верите в него?
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!